spoločnosti. Народ запеше их в свою историю и назве их зрадниками русской земли. Дорогие братья Карпаторосы, если вы чувствуете себя русскими и хотите помочь своему народу, то теперь на то пора. Жертвуйте сами и других напоминайте. Там наши братья идут в лютый бой и кладут свои головы за свободу будущего поколения, а мы тут не должны звертати увагу на тех, которые се старают пошкодати, а не помочи, бо они не суть с нами. Они идут с врагами русского народа. Приходят місячно митинг братств, то котре братство може жертвувати, жертвуйте и присилайте просто до Карпатской Руси, бо оттам але робота пойде акуратно. Они пошлють на помощь Красной Армии, а не надашто інше. А ну, до діла. Підписаний православний Карпаторос. Перличку Радіа Русина ФМ приготовив і читав Петро Медвідь.